мышкой, долня мотайка моя держай. Я не вилу с ногтя, бедки не карт, та упасть лапче день.